ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхудурта хари тана америкач уруд